0: dancing on the night. I'm alone with the world. I'm alone with the
1: Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10:02.